поставили какую-то штампульку в паспорт. Приехал на границу. Поселился в гостиницу. Приехал на границу. Поселился в гостиницу.

0: приехал на границу, шлеп, поставили какую-то штампульку в паспорт. Даже не спросили, куда иду. $10 заплатил за нее и пошел. Поселился в гостиницу, 2 недели прожил.
1: Теперь я расскажу, как дело было. Напоил ты своих товарищей и бегом к своим хозяевам. Дескать, готов выполнить любое поручение рейха. Тут-то они тебе карты и подсунут.
0: Ну а что здесь плохого?
2: Но...
3: Мы не собираемся делать.

Чтобы их убить, надо или полностью уничтожить мозг, или отделить голову от тела.